образу. Лучи над землю. И сердце подпишем. Все, как повик. И не без страха.